ответа, сообщили промотивные свидетельства, в месяц уже морг направил. Морг направил сюда. Не верим, что экзистирует аре локал. И был морг сюда в локации. Аттахан морг сюда. Он фир как и фатфатин и аттахан морг сюда. Аре локал. For example, Бахмурка, Айханека, Оды Луга из Ватаханга, Балуга, Айтахан Мурук Сесерук Неземака, Уда Лавост. Мы тогда паяем Мунту Камеру Бей, и после того, как Айтахан Мурук Сесерук Афетаду. И дома Кансуэна Дэн. И да пусть Дэн